0: 10 секунд, полет нормальный.
1: Принимаем вас. Немножечко растут перегрузки. Вибрации, как обычно.
2: KNHC and KNHC HD1, Seattle, C89.5, a community-supported service of Seattle Public Schools.